0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «running wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мега популярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки

106.9 FM, это Радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 17. А не разыграть ли нам сегодня роллы? А почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от Радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 18, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Жителям Самарской области рекомендовали запастись наличными деньгами. До 9 мая включительно возможны ограничения мобильного интернета, могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. В Самаре акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Традиционного шествия по улицам города не будет. Решение принято из соображений безопасности. Онлайн-трансляция начнется 9 мая и стартует в полдень на официальном сайте проекта 2026polk.rf.ru. Парад Победы в Самаре состоится, но он пройдет в усеченном режиме. В этом году решено не привлекать механизированную колонну. В городе состоятся традиционные возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны и вечерний праздничный салют. До конца рабочей недели в Самарской области сохранится очень теплая, практически жаркая погода. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, до пятницы включительно ожидается до плюс 27 градусов. Сегодня ясно, завтра сформируется облачность с ливнями и грозами. С выходных начнется похолодание. 9 мая в субботу ожидается небольшой дождь и от 17 до плюс 21 градуса. Усиливать ощущение прохлады будет северный ветер. 10 и 11 мая прогнозируется ветреная погода с ночной температурой около 0, днем будет от 14 до плюс 19 градусов. 5 детсадов Тольятти получили новые интерактивные логопедические столы. Современное оборудование – разработка компании «Монтеграция», резидента технопарка «Жигулевская долина». Предприниматели передали дорогостоящие столы дошкольным учреждениям безвозмездно. «Жигулевская долина» входит в топ-3 национального рейтинга технопарков. Свои инновационные проекты в Тольятти развивают 320 технологических компаний. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Почти половина жителей Самарской области обращаются к искусственному интеллекту по личным вопросам. По данным сервиса Superjob, чаще всего у нейросетей спрашивают о здоровье, отношениях, карьере и психологии. При этом каждый второй ни разу не обращался к искусственному интеллекту за советами. Самые активные пользователи – это граждане до 35 лет и люди с доходом до 100 тысяч рублей в месяц. Женщины чаще мужчин советуются с нейросетями. «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. Это случилось после победы лондонского клуба в ответном матче полуфинала над мадридским «Атлетико» со счетом 1-0. Первый матч между командами закончился со счетом 1-1. По сумме двух встреч «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал турнира, где сыграет с «Баварией» или «Пари Сен-Жермен». Первый матч в этой паре завершился победой парижан со счетом 5-4. Ответная встреча состоится сегодня вечером. Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 35 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти сейчас плюс 18. Днем будет ясно без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Средство для мытья посуды «Фейри». Всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляет с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.
4: I see you

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.11, температура в Тольятти плюс 18. Правда ли, что ученым известно 47 миллионов галактик? Об этом расскажем через 10 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8 часов 21 минут. Температура в Тольятти плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов, консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
4: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Реклама. «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» в наличии у официального дилера «Джили Автофан» в центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
6: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «ТД-спецодежда» Тольятти. ОГРН 114-632-400-892.
7: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 19. Днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре скорректировали программу празднования 9 мая. Парад Победы состоится, но он пройдет в усеченном режиме. Решено не привлекать механизированную колонну. Кроме того, не состоится шествие бессмертного полка. Акцию по опыту прошлых лет проведут в онлайн-формате. Вечером 9 мая запустят артиллерийский салют и фейерверк. Жителям Самарской области рекомендовали запастись наличными деньгами. До 9 мая включительно возможно ограничение мобильного интернета. Пришедшая в Самарскую область жара простоит до 8 мая включительно. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 27. С четверга ожидаются осадки. С выходных начнется похолодание. В субботу 9 мая пройдет небольшой дождь, днем от 17 до плюс 21 градуса. Оставшиеся выходные будут и вовсе холодными. Российские зрители увидят продолжение фильма «Дьявол носит Прада» после 11 мая. В праздничные дни кинотеатры сосредоточились на показе отечественных премьер. Тем временем в мировом прокате лента в первые выходные собрала 230 миллионов долларов. Это вдвое больше ее бюджета.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Сейчас в Тольятти плюс 19. Днем будет ясно без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.38, температура плюс 19. На календаре среда, 6 мая. В народном календаре день известен как Юрьев день. Также 6 мая отмечают день напитков, день без домашних заданий и международный день без диеты. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Тольятти встречает с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ Паркхаус, Московский цирк, Арена Ягуар. Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии и Ирбек. Летающие под куполом цирка медведи под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1992 в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинока и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться. Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых».
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 19. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 20, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре 9 мая состоится традиционный парад Победы на площади Куйбышева. В нем примут участие около 1300 человек. Механизированной колонны в этом году не будет. В 4 раза снизят количество зрительских трибун. Их останется 2. Вход на площадь будет осуществляться по приглашениям. С собой потребуется взять паспорт. Детей до 7 лет в этом году на парад не пустят. Вечером запланирован салют с Волги. Также пройдет онлайн-шествие бессмертного полка и другие акции. Из соображений безопасности ограничат массовые мероприятия и отключат связь в центре города. Жителям Самарской области рекомендовали запастись наличными деньгами. До 9 мая включительно возможны ограничения мобильного интернета, могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей. Пришедшая в Самарскую область жара простоит до 8 мая включительно. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов. С четверга ожидаются осадки. С выходных начнется похолодание. В субботу 9 мая пройдет небольшой дождь. Днем от плюс 17 до плюс 21 градуса. Оставшиеся выходные, воскресенье и понедельник, и вовсе будут холодными. Ночами около 0, днем плюс 14-19 и порывистый ветер. Новый виток летнего тепла сетевые метеоресурсы обещают нам во второй половине мая. В Тольятти после майских праздников запланированы гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут в 3 районах. В это время будет приостановлена подача горячей воды. В пресс-службе Т-Плюс напомнили, что опрессовки помогают выявить слабые участки теплосетей и провести их замену. Так, с 12 по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от Тольяттинской ТЭЦ. Депутаты Госдумы предложили в 2 раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг, пишет агентство РИА. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании без лишних заявлений и судов. Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей и 35 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. В Тольятти сейчас плюс 20. Днем будет ясно без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Как понять, что вам нужны новые окна? Есть один довольно простой тест. Если вы сейчас прибавили громкость радиоприемника, значит, они вам нужны. Компания «Светлица» качественно и с гарантией установит пластиковые окна. А если нужно, то и отремонтирует старые и неисправные. Низкие цены на окна «Светлица» приятно удивят вас. Телефон в Тольятти. 61-33-61. Окна «Светлица». Сохраним тепло вашего дома. Позвоните сейчас и закажите бесплатный выезд мастера для замера. 61-33-61.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 9.09, температура в Тольятти плюс 20. Сегодня среда, 6 мая. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет «Атлантида» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Сегодня 65 лет исполняется Джорджу Клуни. Мы его знаем по фильмам «11 друзей Оушена», «От заката до рассвета» и сериалу «Скорая помощь». Не так давно в интервью актер сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Что часто делает Джордж Клуни, и обычно у него это получается? Не так давно в интервью актер сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Что часто делает Джордж Клуни, и обычно у него это получается? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокатский кабинет 1038.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Сегодня день рождения Джорджа Клуни. Не так давно в интервью актер сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Что часто делает Джордж Клуни, и обычно у него это получается? 510-225, как думаете?
1: Короли, королевы любят долго поспать. Может быть, он ему удается поспать подольше, до обеда, например.
0: Мысль понятна, но он имел в виду какое-то другое действие. Благодарю вас. 510-225, вы как считаете?
2: Я думаю, готовит.
0: Готовит. Прекрасная версия.
2: Поет.
0: Давайте еще думать. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, у вас не будет полной свободы действий. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможны колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
3: Радио Омега. Тольятти.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 20. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Сегодня 65 лет исполняется Джорджу Клуни. Не так давно в интервью актер сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Что часто делает Джордж Клуни, и обычно у него это получается. 510-225, а что у вас?
1: Может быть, заниматься какими-то домашними делами?
0: Какими?
1: Посуду помыть.
0: Принято. Версия имеет право на существование. Но давайте думать еще. 510-225, ваша очередь.
1: Возможно, когда он сам постирает белье.
0: И такое возможно, но он имел в виду что-то другое. 510-225.
1: Проводить больше времени со своей семьей.
0: Не в этом дело, но за версию спасибо. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Ицан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Ицан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Ицана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
5: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
6: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
8: Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
9: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Молоко «Эго» 1,7 литра, 3,2% жирности за 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
10: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
11: Телефон рекламной службы. 510-210.

впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». Выражение «Running Wild» – разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мега популярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 21. Несколько минут назад Ольга из Шлюзового разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Сегодня день рождения Джорджа Клуни. Не так давно в интервью актер сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Что же часто делает Джордж Клуни, и обычно у него это получается? Ремонтирует бытовую технику. Вот правильный ответ. Ответ. Ольгу поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 10.02. Температура плюс 22. Днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России подорожало жилье на вторичном рынке. В апреле цены выросли в 41 из 50 крупных городов, сообщает РБК «Недвижимость». Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. При этом снижение цен зафиксировали в 9 городах. В Тольятти жилье подешевело на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты объясняют это выравниванием рынка в городах с льготной ипотекой. Сильнее всего цены выросли в Ярославле и Чебоксарах на 3%, в числе лидеров по росту также Ижевск и Сочи. В целом, аналитики отмечают, что в большинстве городов цены на вторичку стабилизируются и растут умеренно. В этом году на Парад Победы в Самаре решено не пускать детей до 7 лет. Кроме того, число зрительских трибун уменьшили в 4 раза, их оставят 2. На площадь Куйбышева 9 мая будут пускать по приглашениям, с собой потребуется взять паспорт. Также в этом году организаторы парада отказались от механизированной колонны, не состоится и шествие бессмертного полка. Акцию проведут онлайн. В Тольятти в суд передано дело подростка, расстрелявшего из пневматики колесо обозрения. Инцидент произошел осенью на территории Фанни-парка. От пуль пострадала одна из кабинок аттракциона. Ущерб был оценен в 150 тысяч рублей. В отношении 16-летнего подростка было возбуждено уголовное дело за вандализм. Сообщается, что его родители возместили ущерб. В России хотят создать кибердружины, которые будут следить за запрещенным контентом. Они должны будут защищать молодежь от деструктивных влияний. Такие медиапатрули должны войти школьники и студенты, которые будут искать противоправный контент, буллинг, мошенников и фейковые сайты. Но нужно придумать награду для таких активистов, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Например, взамен можно давать дополнительные баллы на ЕГЭ, бесплатные общежития, питание в столовой или путевки на отдых. Только так, по мнению депутата, молодежь будет готова тратить свое время. Разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг максимума за 13 лет. Россиянки в прошлом году получали в среднем на 33% меньше, чем их коллеги-мужчины. Больше всего разница видна в сферах культуры, спорта и развлечений, где женщинам платят на 40% меньше. А вот в строительстве и образовании разрыва в зарплатах почти нет. Болельщики «Реала» создали петицию, в которой требуют ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из мадридского клуба. На данный момент ее подписали более 1 000 000 человек. Ранее СМИ сообщали, что у Мбаппе испортились отношения с одноклубниками. Француз выступает за «Реал» с 2024-го. В нынешнем сезоне 27-летний Мбаппе забил 41 мяч в 41 матче за мадридский клуб. Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 35 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем будет ясно без осадков, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 22. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.18, температура плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
4: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
5: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 23. Днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В апреле вторичное жилье в России подешевело в 9 крупных городах. Лидером по снижению цен стала Уфа, где жилье за месяц подешевело на 1,5%. В Тольятти на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр. Отмечается, что в 41 из 50 анализируемых городов жилье подорожало. Самара по росту стоимости вторички заняла 5 место. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. В Тольятти суд передан на дело подростка, расстрелявшего из пневматики колесо обозрения. Инцидент произошел осенью прошлого года на территории Фанни-парка. От пуль пострадала одна из кабинок аттракциона. Ущерб был оценен в 150 тысяч рублей. Сообщается, что родители 16-летнего подростка возместили ущерб. Пришедшая в Самарскую область жара простоит до 8 мая включительно. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 27. С четверга ожидаются осадки. С выходных начнется похолодание. В субботу 9 мая пройдет небольшой дождь. Днем ожидается от 17 до 21 градуса. Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне закончилась со счетом 1-0. Первый матч в Мадриде завершился в ничью 1-1. Таким образом, по сумме двух матчей «Арсенал» впервые за 20 лет проходит в финал Лиги чемпионов.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.36. Температура плюс 23. На календаре среда, 6 мая. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями Джили. Роскошь и мощь Джили Манджаро. Энергия и экологичность Джили EX5. Ум и гибкость Джили EX5 EMI. И не только. Полный модельный ряд Джили в наличии у официального дилера Джили Автофан в центральном районе на Ленина 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-20.
3: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 96.9 FM, это радио «Омега. Золотые хиты». В Тольятти 10.42, температура плюс 23. На радио «Омега» с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1992 в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинокой и из дома не выходила. На прощание с ней в Парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
1: Радио «Омега». Тольятти 106.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

106.9 FM. Это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 23. Говорят, что российские кинотеатры на протяжении всех майских праздников показывают только отечественное кино. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через 4 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 24, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вашингтон объявил о завершении операции «Эпическая ярость против Ирана». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп уже уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Теперь, по словам Рубио, Штаты приступили к операции «Проект Свобода». Речь идет об оказании помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе. В Самаре еще одну площадку у телецентра отдадут под комплексную застройку. Об этом «Волга-Ньюс» сообщила главный архитектор области Екатерина Семенова. Речь идет о территории в границах улиц Гастелло, Советской армии, Кольцевой и Тихвинской. Рядом находится площадка, которую по договору о комплексном развитии уже осваивает компания «Вира». На ней готов котлован под первый дом. Кроме жилья, там построят новый детсад, школу и отделение поликлиники. В Тольятти после майских праздников запланированы гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут в трех районах. В это время будет приостановлена подача горячей воды. В пресс-службе Т-Плюс напоминают, что опрессовки помогают выявить слабые участки теплосетей и провести их замену. Так, с 12 по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от Тольяттинской ТЭЦ. Также запланированы отдельные проверки. 12 мая прессовки затронут коммуникации от котельной номер 3 в микрорайоне Лесное, а 15 мая пройдут испытания на сетях от котельной номер 4. Банки дают россиянам советы на случай перебоев с мобильным интернетом. В частности, кредитные организации рекомендуют подключиться к Wi-Fi, заранее настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Также клиентам советуют заранее настроить вход в приложение по биометрии или коду. Некоторые банки уверяют, что подготовили сервисы к работе при перебоях связи. Ранее сотовые операторы предупредили, что будут блокировать мобильный интернет и СМС до 9 мая включительно. Рособорнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ. В зависимости от экзамена школьники могут принести непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, географические карты, таблицу Менделеева и химические справочники. В ведомстве отметили, что на ЕГЭ запрещено разговаривать, пользоваться телефоном, приносить шпаргалки и собственные справочники, пишет ТАСС. В свою очередь, в Минпросвещение предупредили о недопустимости слова «айтишник» на ЕГЭ. Его рекомендуют заменить на «IT-специалист». В январе власти запретили школьникам использовать в сочинении на ЕГЭ слова «ок» и «окей». Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 35 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем будет ясно без осадков, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

послушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решь

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12. Температура в Тольятти плюс 24. Сегодня утром Ольга из Шлюзового разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 6 мая, день рождения Джорджа Клуни. Ему сегодня 65. Не так давно в интервью актер сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Что часто делает Джордж Клуни, и обычно у него это получается? Ремонтирует бытовую технику. Вот правильный ответ.
1: Я Ольга Волгрин со Шлюзового отгадала невероятный вопрос на радио Омега 106.9 FM.
0: Ольгу поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а в ближайшие минуты Pet Shop Boys, It's a Sin и прямо сейчас Элис Мёртон, No Roots на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Pet Shop Boys, It's a Sin. 11:21. Температура в Тольятти плюс 24 градуса. Говорят, что третий сезон сериала «Метод» удалили из онлайн-кинотеатров. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди «Мадонна», «Frozen» и «Бурито. Штрихи» уже через минуту на радио «Омега».
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
5: Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: одном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsys.ru.

0: Адриан Сина и Сандра Энн Энджел в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 25. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: радио Омега, 106,9 FM, 12:02 в Тольятти, на улице плюс 25 градусов. О погоде подробнее через пару минут, но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной, 26, а подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. В России сократилось производство лифтов. По данным газеты «Коммерсант», заводы загружены примерно на 2/3, и ситуация ухудшается. Причины – нехватка денег на замену старых лифтов, дорогие кредиты, недоступная ипотека и сокращение строительства нового жилья. По данным Росстата, в прошлом году произвели 25 тысяч лифтов. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее. Производители также говорят о росте конкуренции со стороны Китая. В прошлом году установили более 40 тысяч лифтов, из них 15% были китайскими. В первом квартале этого года их доля выросла до 23%. Празднование Дня Победы в Самаре завершится традиционным салютом и фейерверком. Артиллерийский салют запустят в 10 вечера с набережной Волги. Его подготовит 30-я мотострелковая бригада. В это же время с акватории будет запущен фейерверк с баржи напротив Струковского сада. Для безопасности на первой очереди набережной будет ограничен доступ. Там установят КПП с рамками металлодетекторов. По улице Максима Горького на участке от Льва Толстого до Вилоновской с 15 часов 9 мая будет перекрыто движение. Ограничения снимут в 11 вечера. До конца рабочей недели в Самарской области сохранится очень теплая, практически жаркая погода. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, до пятницы включительно ожидается до плюс 27 градусов. Сегодня ясно, завтра сформируется облачность с ливнями и грозами. С выходных начнется похолодание. 9 мая в субботу ожидается небольшой дождь и от 17 до плюс 21 градуса. Усиливать ощущение прохлады будет северный ветер. 10 и 11 мая прогнозируется ветреная погода с ночной температурой около 0. Днем будет от 14 до плюс 19 градусов. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Крылья Советов рискует лишиться 11 футболистов, с которыми у клуба истекают соглашения. СМИ отмечают, что пока Крылья не ведут переговоры о продлении соглашений с игроками, многие из которых желают остаться в клубе. Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 35 копеек.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Наверняка даже тот, кто хотел спать, проснулся от музыки. Такой Moscow Calling, группа Парк Горького на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошего вам настроения желаю. А дальше Сплин, мое сердце на радио Омега.
1: Реклама. Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
2: Погнали. Премиальная спецодежда «Бродекс». Тольятти, Барковская, 94.
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. Ёлы-палы. Подстёбки. Фермерская 14А. Акция проходит с 1 по 18 мая.
6: Как понять, что вам нужны новые окна? Есть один довольно простой тест. Если вы сейчас прибавили громкость радиоприемника, значит, они вам нужны. Компания «Светлица» качественно и с гарантией установит пластиковые окна. А если нужно, то и отремонтирует старые и неисправные. Низкие цены на окна «Светлица» приятно удивят вас. Телефон в Тольятти. 61-33-61. Окна «Светлица». Сохраним тепло вашего дома. Позвоните сейчас и закажите бесплатный выезд мастера для замера. 61-33-61.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: наше с вами весеннее настроение подхватывает Анна Романова. Сегодня у нас весенняя горячая десятка. Она расскажет о тех цветах, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпанозид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: на радио Омега Комаросу. Лейда Лянж, 12:31 на часах, на улице плюс 24 градуса. Сегодня воздух еще прогреется до плюс 26. А что будет с погодой завтра, обязательно вам расскажу через минуту. Но прежде еще на радио Омега с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре скорректировали программу празднования 9 мая. Парад Победы состоится, но он пройдет в усеченном режиме. Решено не привлекать механизированную колонну. Кроме того, не состоится шествие бессмертного полка. Акцию по опыту прошлых лет проведут в онлайн-формате. Вечером 9 мая запустят артиллерийский салют и фейерверк. Жителям Самарской области рекомендовали запастись наличными деньгами. До 9 мая включительно возможно ограничение мобильного интернета. В Тольятти после майских праздников запланированы гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут в трех районах. Так, с 12 по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от Тольяттинской ТЭЦ. Пришедшая в Самарскую область жара простоит до 8 мая включительно. В дневные часы

0: 0, а днем плюс 23, 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Радіо Аміга, Араш Хіліна, Broken Angel, а далі ще з золотої колекції, в которой Savage Garden, Lana Del Rey, Young and Beautiful, а в начале наш с вами тройки песни, которая отражает нашу с вами сегодняшнюю солнечную погоду за окном, Sunshine Reggae Laid Back.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
5: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
6: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ Паркхаус, Московский цирк Арена Ягуар, японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии Ирбек, летающие под куполом цирка медведи под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 510 210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
1: Ароматная скумбрия на гриле. Хит майских праздников. С 1 по 15 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего за 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. 13 часов в Тольятти. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак, спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. В Госдуме захотели создать алиментный фонд. В партии «Справедливая Россия» считают, что решение поможет семьям, которым задолжали алименты, пишет агентство РИА. Предполагается, что если родитель уклоняется от выплат, деньги ребенку без задержек будет выплачивать государственный фонд. Затем власти сами будут искать должника и требовать от него компенсации с процентами. В России подорожало жилье на вторичном рынке. В апреле цены выросли в 41 из 50 крупных городов, сообщает РБК «Недвижимость». Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. Сильнее всего цены выросли в Ярославле и Чебоксарах на 3%. В числе лидеров по росту также Ижевск и Сочи. При этом снижение цен зафиксировали в 9 городах. В Тольятти вторичное жилье подешевело на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр. В Самаре 9 мая состоится традиционный парад Победы на площади Куйбышева. В нем примут участие около 1300 человек. Механизированной колонны в этом году не будет. В 4 раза снизит количество зрительских трибун. Их останется 2. Вход на площадь будет осуществляться по приглашениям. С собой потребуется взять паспорт. Детей до 7 лет в этом году на парад не пустят. Вечером 9 мая состоятся салют и фейерверк. Из соображений безопасности 9 мая ограничат массовые мероприятия и отключат связь в центре города. Пришедшая в Самарскую область жара простоит до 8 мая включительно. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 27. Завтра ожидаются осадки. С выходных начнется похолодание. В субботу 9 мая пройдет небольшой дождь. Днем ожидается от 17 до плюс 21 градуса. Оставшиеся выходные, воскресенье и понедельник, и вовсе будут холодными. Ночами около 0, днем плюс 14-19 и порывистый ветер. Новый виток летнего тепла, сетевые метеоресурсы обещают во второй половине мая. В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксируют третий месяц подряд. По данным «Автостата», в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидером остается «Лада» с долей около трети. Также по продажам лидируют китайские «Хавейл» и «Теннет». Российским школьникам запретили танцевать на выпускных под иностранные песни. По данным канала Мэш, такие ограничения ввели в школах Рязанской, Ярославской и Тамбовской областей. Все из-за вступившего в силу закона о защите русского языка. В частности, выпускникам запрещают танцевать вальс под песни Стинга и Уитни Хьюстон. Вместо иностранных песен подросткам предлагают вальсировать под русские композиции. В Минобразовании ситуацию не комментировали. «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. Это случилось после победы лондонского клуба в ответном матче полуфинала над мадридским «Атлетико» со счетом 1-0. Первый матч между командами закончился в ничью 1-1. По сумме двух встреч «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал турнира, где сыграет с «Баварией» или «Пари Сен-Жермен». Первый матч в этой паре завершился победой парижан со счетом 5-4. Ответная встреча состоится сегодня вечером. Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей и 35 копеек.
2: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите! Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: На радио «Омега» о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 23-25.
3: Пять песен о любви на радио «Омега» украсят ваш день.
4: На радио «Омега» пять песен о любви.

Радио Омега, Pretender, Sales Stand By You. Я Танаш, с вами пятерка песен только про любовь. В ней скоро Юритмикс, The Miracle of Love. До этого песня о том, как бывает волшебно, фантастика, мумитроль.

0: Реклама. Максимальное снижение цен в 1000 мелочей. Газонное удобрение, садовые опрыскиватели и тачки, триммеры и пилы цепные, грунт-эмали по ржавчине и пропитки для защиты дерева. Ищите в 1000 мелочей хиты по супер низким ценам.
1: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57, 62-37-57.
2: Торговый дом «Алтын» поздравляет всех с Днем Великой Победы! Желаем здоровья и мирного неба над головой! Ваш надежный поставщик спецодежды, рабочей обуви и средств индивидуальной защиты. Наш сайт altinsiz.ru.
3: Хочу клубнику!
4: Хочу арбуз!
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти Молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 23-25.
1: Реклама. Новые рамы на балкон и лоджию по акции от светлицы 61-33-61.
2: А обшивка и утепление?
1: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от светлицы по низкой цене 61-33-61.
2: Спешите, мне еще светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
1: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
2: 61-33-61.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Вам спасибо, что день вы проводите здесь с нами на радио Омега. А только что Дэвид Ашер, Black Black Heart. А дальше еще больше отличных песен. Скоро откроется золотая коллекция, в которой Type Angels Crying, Too Late to Cry, Vivian O'Hara и Адриан Сенне. А также послушаем золотой хит Адриана Челентано.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «ТД-спецодежда». Тольятти. ОГРС 114-632-400-892.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
6: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
7: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Молоко «Эго» 1,7 литра, 3,2% жирности за 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
8: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус» московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
1: Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый 4-цилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+ уже в Дон Авто на Воскресенской.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilgitonauto.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Музыка понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: А еще скоро начнется лето, до него осталось всего 25 дней. Пока у нас с вами тоже прекрасная погода, хорошего вам дня желаю. Далее на радио Омега команда Клан Карусель, трек называется «Раид».
1: Реклама. Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями Джили. Роскошь и мощь Джили Манджаро. Энергия и экологичность Джили EX5. Ум и гибкость Джили EX5 EMI. И не только. Полный модельный ряд Джили в наличии у официального дилера Джили Автофан в центральном районе на Ленина 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
3: Окей.
2: Подробности на Окмаркет.ру.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштеты с гусиной печени с черными трюфелями. Паштеты с печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, группа Bodies Without Organs. Вам желаю прекрасного дня, хорошего настроения. А через минуту для вас откроются золотые коллекции. В ней Рейша Always, Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, Depeche Mode, Personal Jesus. С этого хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 00.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёбки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
5: Май – время вкусных традиций. В магазинах «Пеликан» есть все для идеального гриля. С 1 по 15 мая купаты нюрнбергские охлажденные от Останкино стоят всего 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

на радио Омега Любэ, Скворцы. Вам желаю хорошего настроения, легкого дня в компании любимой музыки. Далее композиция Флеймаса. Ее исполнят Дэвид Гетта и Сиа.

0: Реклама. Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Эд Ширан, который к лету, к жаре готов. Недавно он побрил голову, так что теперь он не лохматый рыжий парень с гитарой. И говорит, что новый образ ему очень даже нравится. Дальше у нас с вами на Радио Омега золотая коллекция. В ней Майкл Джексон, Леди Гага и Bad Boys Blue. С их хита A World Without You начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: В тысячу мелочей есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с тысячей мелочей.
6: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
7: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
9: Подробности у продавцов-консультантов.
10: Как понять, что вам нужны новые окна? Есть один довольно простой тест. Если вы сейчас прибавили громкость радиоприемника, значит, они вам нужны. Компания «Светлица» качественно и с гарантией установит пластиковые окна. А если нужно, то и отремонтирует старые и неисправные. Низкие цены на окна «Светлица» приятно удивят вас. Телефон в Тольятти. 61-33-61. Окна «Светлица». Сохраним тепло вашего дома. Позвоните сейчас и закажите бесплатный выезд мастера для замера. 61-33-61.
11: Телефон рекламной службы. 510-210.
12: Радио «Омега».

0: 209 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 23-25.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Плюс-минус, а что-то немножко перепутали. На улице у нас, можно сказать, почти лето. До него осталось 25 дней. Ну а пока поработаем под любимую музыку радио Омега. Далее Bruno Mars, I Just Might.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Жаркий май просит прохлады. В магазинах «Пеликан» есть все, чтобы утолить вашу жажду. С 1 по 15 мая. Любимый лимонад «Радуга» по суперцене. Всего 39,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
4: «Дон Авто». Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый 4-цилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+. Уже в «Дон Авто» на Воскресенской.
5: «BLG». Надежность в движении.
6: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilgitonauto.ru.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Торговый дом «Спецодежда» – это региональный склад ведущих брендов, таких как «Бродекс», «Скорпион» и многих других. Подробнее на сайте tddefizspets.rf.
2: tddefizspets.rf.
1: ООО «ТД Спецодежда», Тольятти, ОГРН 114-632-400-892.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
5: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: на радио Омега, нетленный хит Сары Коннор, Just One Last Dance. Вам желаю хорошего дня, прекрасного настроения и прекрасная музыка у нас с вами впереди. Скоро откроется золотая коллекция, в которой No Mercy, Where Do You Go, Кристиана Леонтью, Story of My Life, а еще Рик Эстли, Never Gonna Give You Up на радио Омега через минуту.
1: Реклама. Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
2: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстепки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ Паркхаус, московский цирк Арена Ягуар. Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии Ирбек, летающие под куполом цирка медведи под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио

0: реклама. В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количество призов, срок, месте и порядке их получения на ОКМаркет.ру.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 23-25.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

На радио Омега Агат Кристи. А дальше у нас с вами еще Мадонна, у которой недавно украли костюм на фестивале Куачелла. Пропали фиолетовый корсет, куртка Гуччи и сапоги, в которых она выступала вместе с Сабриной Карпентер. По словам Мадонны, в этих вещах она выступала на своем первом фестивале Куачелла в 2006 году. Так что вещи очень даже памятные. Ну что, может быть, найдется костюмчик за вознаграждение. А до Мадонны у нас с вами еще на радио Омега Маккензи Ромба.

0: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
1: Максимальное снижение цен в 1000 мелочей. Газонное удобрение, садовые опрыскиватели и тачки, триммеры и пилы цепные, грунт-эмали по ржавчине и пропитки для защиты дерева. Ищите в 1000 мелочей хиты по супер низким ценам.
2: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59,900. Звоните 417,900. Сайт «Гранитпамяти.ру».
5: Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет Победы, 14. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 23-25.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 23-25.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55-65-32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега дискотека «Авария». Если хочешь остаться, а если хочется, то, знаете ли, обязательно так и нужно поступить. Всем желаю хорошего настроения. Оставайтесь с нами. А далее современный хит «Dive into the ocean». Окунуться в океан твоей любви.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Ну, погнали. Премиальная спецодежда «Бродекс». Тольятти, Барковская, 94.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
6: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега и Time, Do You Always. Прямо сейчас в нашей компании появится Анна Романова. Она расскажет, какие цветы лучше не ставить в вазу рядом с яблоками. Послушаем горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет. Горячая десятка Анны Романовой.
2: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: На радио Омега Никельбэк, а вам прекрасного вечера. И погода говорит нам о том, что неплохо было бы прогуляться после работы. Еще впереди у нас с вами на радио Омега золотой коллекции. В ней Эмилия, Big Big World, Lighthouse Family Run и Beach Boys California Dreamin' на радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. В наличии у официального дилера Geely Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-20.
6: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстепки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
7: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
8: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 23-25.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

радио «Омега», «Секрет», а дальше у нас с вами современная певица, которая сейчас находится в отпуске, это Дуа Липа. Отпуск она проводит с женихом в Копенгагене. Мы послушаем песню Дуа Липы «Гудини». Реклама.

0: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
1: Окей.
0: Подробности на OkMarket.ru.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями Geely. Роскошь и мощь Geely Manjaro. Энергия и экологичность Geely EX5. Ум и гибкость Geely EX5 EMI. И не только. Полный модельный ряд Geely в наличии у официального дилера Geely Автофан в центральном районе на Ленина 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
8: Подробности у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: спасибо, что выбрали радио Омега.
1: 106,9 FM.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала.

0: Радио Омега, группа «Звери» для тебя и, конечно же, для вас звучат все эти песни здесь, на Радио Омега, с курс «Золотой коллекции», в которой Adele, «Someone Like You», доктор Албан, «It's My Life» и «Black Wonderful Life». С этого хита начнем «Золотую коллекцию» Радио Омега.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32, звоните 270-300, 270-300. Чинган – выбери свой.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Торговый дом «Алтын» поздравляет всех с Днем Великой Победы! Желаем здоровья и мирного неба над головой! Ваш надежный поставщик спецодежды, рабочей обуви и средств индивидуальной защиты. Наш сайт altinsiz.ru.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже. Майские прогулки станут слаще с магазинами «Пеликан». С 1 по 15 мая мороженое пломбир «Кремлевский стандарт» по суперцене. Всего 29,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
6: Как понять, что вам нужны новые окна? Есть один довольно простой тест. Если вы сейчас прибавили громкость радиоприемника, значит, они вам нужны. Компания «Светлица» качественно и с гарантией установит пластиковые окна. А если нужно, то и отремонтирует старые и неисправные. Низкие цены на окна «Светлица» приятно удивят вас. Телефон в Тольятти. 61-33-61. Окна «Светлица». Сохраним тепло вашего дома. Позвоните сейчас и закажите бесплатный выезд мастера для замера. 61-33-61.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+. Уже в Дон Авто на Воскресенской. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgitonauto.ru. Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, Вячеслав Бутусов. Песня «Идущего домой». Вам хорошего отдыха после работы. Далее команда «Клан Карусель». Но прежде еще на Радио Омега послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по чести моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Спасибо, что выбрали «Радио Омега».
2: 106,9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», Подстёпки, Фермерская, 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
4: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Это ямайская регги-группа In a Sokol. Песня называется So Wet. Дальше у нас с вами еще Morgan Wallen, Love Somebody. Но прежде на радио Омега Анна Романова расскажет гороскоп. Спонсор ООО «Поволжская фасадная компания. Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома». Телефон 61-33-61.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы, день развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы, предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Раки, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы, отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
1: Реклама. Как понять, что вам нужны новые окна? Есть один довольно простой тест. Если вы сейчас прибавили громкость радиоприемника, значит, они вам нужны. Компания «Светлица» качественно и с гарантией установит пластиковые окна. А если нужно, то и отремонтирует старые и неисправные. Низкие цены на окна «Светлица» приятно удивят вас. Телефон в Тольятти. 61-33-61. Окна «Светлица». Сохраним тепло вашего дома. Позвоните сейчас и закажите бесплатный выезд мастера для замера. 61-33-61.
4: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 23-25.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

Радио Омега. Там, где музыка прежде всего.

0: Реклама. Вокей, розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организации акции, правила для проведения, количество призов, срок, месте и порядке их получения на OKMARKET.RU.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы, день развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы, предчувствия оправдаются, доверяйте своей интуиции. Раки, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы, отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 209 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 23-25.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: этого дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Меньше слов, больше музыки.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым.

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио Америка.

0: 96,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2020 года.